0: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱟᱲᱮ ᱯᱟᱥᱮ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱠᱮᱯᱷᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱯᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱮ ᱨᱮᱡ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱨᱮᱡ ᱯᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱟ ᱫᱟᱜ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱮᱜᱼᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱤᱫᱤ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱟᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱤᱫᱟᱹᱭ ᱞᱤᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱹᱨᱫᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ
1: ᱛᱮᱡᱚᱢᱟᱭᱟᱢ ᱢᱚᱥᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱥᱚᱨᱵᱚᱢ ᱮᱛᱚᱛ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚᱢ ᱵᱤᱱᱟ ᱱᱤᱥᱯᱷᱚᱞᱚᱢ ᱵᱷᱚᱵᱚᱛᱤ ᱟᱛᱚ ᱟᱱᱟᱭ